0: Black. Más música.
1: Buenas canciones de todos los tiempos.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,